человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст. Когда дерево растет, оно нежное и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Чёрствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражаются